передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

Узури, Илу, Скёнхет, Каунеус, Пьенкно, Краса, Лабьюте, Фрумусет, Скайстум, Грожис, Оморфия, Шонхайт, Лепота, Гюзелик, Скёнхет, Дишонхайт, Убавина, Белеца, Фигурие, Эйлеахт, Кецантикан, Сцепцек, Бьюти, Букури, Эльгамаль.

0: Как звучит слово «красота» на суахили,
1: эстонском,
0: шведском,
1: финском,
0: польском,
1: украинском,
0: французском,
1: румынском,
0: латышском,
1: литовском,
0: греческом,
1: голландском,
0: словенском,
1: турецком,
0: норвежском,
1: немецком,
0: македонском,
1: итальянском.

0: Следующие 8 композиций, 4 из которых вы услышите не до конца, а 2 не сначала, звучат сейчас на другой радиостанции, название которой в переводе с туркменского означает «выдра».
1: Которых там, отродясь, никто не пробовал.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Мы звоним во Фрязино. Вот до сих пор так и осталось неясным, Фрязино это или Фрязево. И вот целый звонок мы базарили, пытаясь выяснить все-таки, какая разница.
4: Алло.
3: Петр, вы нас слышите?
4: Да, слышу.
3: Чипыльдук, вы нас в прямом эфире слышите или с задержкой?
4: Нет, я сейчас нет. Слышу вас не в прямом эфире, а вот по телефону. Но потому что я домой пришел.
3: Ну, включайте скорее радио, вы в прямом эфире, вы можете себя услышать в прямом эфире.
4: Ну, это прекрасно. А еще я обратил внимание, у вас перестал накрывающий медный таз вращаться на сайте.
3: Вы знаете, таз висит, это немножко к добру, но таз висит недалеко, на гвозде, и иногда от стука хлопающей двери он срывается и с грохотом падает. Мы стараемся, бросаемся и грудью закрываем сайт, чтобы он туда не попадал. Ладно, это Петр все это выслушивал терпеливо в городе. Так мы и ведь запутались, Фрязино это или Фрязево?
4: Я сейчас уже и не припомню, где я там был в этот момент.
3: Ну, в этот момент, сейчас вы где-то в Москве, наверное, находитесь, да?
4: Да, сейчас вот я дома. Приехал с работы к дочери.
3: Ага.
4: А, да, я еще сегодня с утра отправил сына в Санкт-Петербург с классом целым на конкурс певцов. Он поет альт-сопрано у меня в школьном хоре.
3: Как замечательно. Жалко, что вот вы его отправили. Сейчас бы он нас просто...
5: Порадовал.
3: Да.
4: Ну, вот, к сожалению, не могу. Может порадовать дочь.
3: Ну, давайте вот, дочь, давайте. Что ли. Она тоже...
4: Но вы должны учесть, что ей... Сколько ей лет-то у меня? Всего 6 лет, и поэтому 6-летний ребенок будет.
3: Ну, хорошо.
5: То есть определенного какой... вида голоса у нее нет.
3: Как ее зовут?
4: Ее зовут Софья. Сейчас, секундочку, я вот ее...
5: Она не засмущается?
3: Распакуйте ее.
4: Пойдем со мной в ту комнату, вот там, где ничего больше не звучит.
3: Это,
4: видимо,
3: студия.
4: Ты как сегодня в «Голосе»?
6: Вы
4: не хочешь
6: слушаете
4: песенку
6: программу
4: спеть?
6: «Голос. Дети Чипыльдук».
4: Спой песенку, пожалуйста, как-нибудь. Вот как ты в своем кружке поднимаешься, ты поешь.
7: Коляда, коляда, пушкуная борода, пышки, лепешки, свиненные ножки, в песне сидят на нас.

0: Дворская та.
1: Спасибо, Сонечка. Мы хлопаем здесь. Софья Петровна, как я понимаю, из Москвы сейчас, ну, где-то это между Фрязиным и Фрязевым. Такой есть городок Москва. Спасибо. Петр, вы свою программу выполнили? Оставайтесь с нами. Все, в следующий раз сына вашего будем слушать.
2: Да, но он уже профессионально сможет.
1: Вот, а мы не сомневаемся. А что, а Софья что, не профессионально это было?
2: Ну, она начинающая.
3: Ну, замечательно начинающая, должен я сказать.
1: Ну, замечательно, спасибо.
3: У нее большое будущее.
1: Да, а мы помчимся дальше. Оставайтесь с нами.
3: Спасибо, до свидания.
2: Всего доброго, всего доброго.

Чипльдук. А смысл?

0: радиочип «Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радиочипа «Льдук» достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радиочип «Льдук» разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюз на радиочип «Льдук». Обратно новости.
2: Раб Амаба и нужникам Элизи Бюпен. Сильмяр Пейхам Атопен. Элилых Натниль. Ты прихнёбся в Нижару Тайли Напи. Тех Супрбумаба Тойли. Жухан быть вратанность. А сион или Энлевюк. Ты вдав хазов цвидиль. В Эбяч Натниль Кахиняб. Матно, что я желаю грубить моргать фатста. В отношении мере, в снинях и любопсиля, хгам и бяках лывиз отшинь, а снярами снинях с-с-снацинь. Быть мама сноуинь, нелёв зубить трапынь, родили цыщить кофно лидерба, а стыщут на две сысаны нежар с-с-эмитаркамынь.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Да. Именно так и должна заканчиваться, по мнению ее автора, эта песня.
1: Ну, а как должна начинаться следующая, по мнению уже другого автора, мы узнаем прямо сейчас. Если, конечно, не переключимся на другое радио.

0: как живете, чипыльдуки?
1: Бим-тим, помаленьку.

0: Стрептококствует микроб. Приготовлен зяблик. Звуки рвутся из утроб в книге, но нельзя, блин. Заикается фонтан. Оторвался хлястик. Тут нельзя. Так дай вон там власти по мордасти. Поэт-диссидент Ермолай Ниточкин, Магадан, 1969 год.
1: Вот это потом.

I'll be waiting for you there.

Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Предлагаем вашему вниманию песню для наблюдения за раскрытием бутонов душистого горошка. Наберитесь терпения, дорогие друзья, и весь следующий час, день и неделю мы с вами.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Yes,
4: Борис, хай, это... Борис, Борис, хай, хай. Это радио Чипльдук. Чипльдук радио from Moscow.
3: Здравствуйте, Чипльдук.
4: Здравствуйте, Чикаго. Здравствуйте, Борис. Рады, что дозвонились до вас. Вот полгода пытаемся дозвониться.
3: Да, ну, прекрасно. Ну, дело в том, что я сейчас в огромном офисе на 95-м этаже. Мы немножко работаем. Я не в состоянии с вами долго разговаривать.
4: Понятно. Ситуацию поняли. Панорама с 95-го этажа, да, в Чикаго. Там где-то башня Трампа просматривается, наверное, да?
3: Конечно.
4: Или вы в ней?
3: Вот с правой стороны.
4: Но вы не в ней.
3: Что-что?
4: Не внутри этой башни вы сами.
3: Я не внутри этой башни. Мы в этой башне были в прошлом году. Мы занимаемся установкой домашних кинотеатров.
4: Хорошо, тогда, чтобы вас долго не отнимать, ответьте только да,
5: спасибо,
4: или нет.
5: Во-первых, спасибо за поддержку Чипльдука.
4: Спасибо за поддержку, да, что все-таки она до нас доходит, хотя всегда мало.
3: Да, я с удовольствием поддерживаю, говорю, что друзьям, что вас поддерживали поступку. Нам нравится.
4: Скажите только вот одним словом да или нет. Вот на 95-м этаже в наушниках во время работы у вас не звучит Чипльдук?
3: В наушниках? У меня не в наушниках звучит. У меня звучит в таком большом радио с большими пассовыми динамиками.
4: Прямо в офисе на работе?
3: Прямо в офисе. Ну, я в офисе работаю. Я устанавливаю интернет, устанавливаю проекторы, кинотеатры, всевозможные приборы, фентифлюшки и так далее.
4: Великолепно. То есть Чипльдук поднят в Чикаго на должную высоту с помощью вот нашего Бориса дорогого. Мы попробуем еще позвонить вам, может быть, в другое подходящее время.
5: А пока транслируйте со своего 95-го этажа Чипльдук по всему Чикаго.
3: Никаких проблем. Никаких проблем.
4: Над всем озером, какое там, Мичиган озеро?
3: Мичиган, да.
4: Вот над просторами разливаются звуки, и наша благодарность и позитивные волны, радиоволны.
5: Good vibration from Chipldook. Спасибо вам, не будем отвлекать вас от работы.
3: Thank you very much.
5: Yeah.
4: Good luck.
5: Bye.
4: Take care.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Любопытный факт.
1: Мало кто из зрителей, смотревших фильм «Гарри Поттер и Кубок огня», смог заметить в финальных титрах такое примечание. Во время съемок этого фильма ни один дракон не пострадал.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я помню, как однажды мы гостили на ферме у дедушки, и я спросил его о том, что такое секс. Он улыбнулся и сказал: «Наверное, вместо того, чтобы рассказывать тебе об этом, проще сходить с тобой на пастбище, чтобы ты там сам посмотрел». Мы пошли, и там я увидел своих родителей, занимающихся на траве сексом.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Это была песня для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя». Ну а следующий наш трек для тех, кто сейчас мокнет под дождем в районе станции метро «Знаменская».

0: проверенные временем. Из архива «Радио Чипальдук».
1: На «Радио Чипальдук» новости не стареют.
2: Как бы ньюз на «Радио Чипальдук».
3: Здравствуйте, в эфире на свою голову ведущий Эдди Басанец, и я здорово познакомлю вас с выпуском новостей. Известный актер Жерар Депардье прописался на свою голову в Саранске. Все происходило в Мордовском государственном национальном театре. Представители миграционной службы на свою голову присутствовали, и при большом количестве народу штамп здорово был поставлен. Депардье на свою голову получил прописку в доме номер 1 по улице Демократическая в центральной части Саранска. Это квартира друга актера, директор Госфильмофонда России. То есть он прописал его здорово к себе. В течение 4 дней Депардье планирует на свою голову изучать Мордовию. Кроме того, артист собирается сдуру открыть здесь, в Саранске, небольшой ресторан. Депардье подчеркнул, что хочет выучить на свою голову русский язык, очень тонкий и глубокий. По словам актера, он желает прочитать литературные произведения русских классиков на свою голову в оригинале. Знаменитый француз не исключил, что сдуру займется в республике бизнесом и, возможно, найдет в Мордовии не только дом, но и, на свою голову, вторую половину. В студии сдуру был ведущий Эдди Басанец. До новых встреч на «Радио Чипальдук» на вашу голову.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Взвод! Равняй! Цирра! Фарингит!
1: Я!
0: Геморрой!
2: Я!
0: Кариес!
2: Я!
0: Гайморит!
3: Я!
0: Таблетки Пурси Флородовит!
4: Есть! Таблетки Пурси Флородовит всегда в строю.

Май пиням ян яринки, пиням харкасунки, пахарин мирипучка не видай, паралявам винту явам паришча куспай.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Позвоните мне, пожалуйста. Я парень. Иногда мне дико весело. Леха Череп. Дико весело ему. А ник, между прочим, мистер Хани.
4: Алло.
3: А нам бы Леху услышать.
4: Алло, а плохо было слышно, повторите.
3: Алло,
4: вас,
3: алло.
5: Леха Череп, ты?
4: Леха Череп, это я, да.
3: Здорово.
4: Ну, это меня тогда называют пару друзей.
3: Пара друзей.
4: Удивлен, что еще кто-то меня назвал.
3: А,
5: тогда, может быть, мистер Хани?
4: Мистер Хани? Нет, это не я.
3: Это друг какой?
4: Это точно.
3: Понятно. Но Леха, это Череп, значит, все-таки мы по адресу попали?
4: Все-таки по адресу попали, да.
3: Ну, значит, Леха не сам присылал заявочку, писал, я парень, иногда мне дико весело. Вот это вот кто мог написать?
4: А, это мой сосед, наверное, Кикин.
5: А его телефон у вас есть?
4: Есть где-то у меня его телефон.
3: Вот.
5: Давайте запишем, мы сейчас Кикину позвоним и разберемся.
3: Кому из вас будет дико весело после этого?
5: Кто тут мистер Хани?
3: Ему мало не покажется после этого веселья.
5: Просто мы боремся с хулиганством на радио Чапальдук, и вот нам нужен, пожалуйста, если вам не сложно.
4: А это с радио Чапальдук вы звоните?
5: Ну да, нам просто нужен Кикин. Кикина, дайте телефон Кикина.
4: Сейчас дам, погодите. А вдруг это, погодите, не он, а вы сейчас его отругаете.
5: Как не он?
3: Не он подставил,
4: да,
3: в смысле?
4: Да.
5: Нет, это Кикин.
4: Там нахулиганил вас на радио.
5: А кто это мог еще? Кто это мог еще? Подумайте. Ну, Кикин. Кто, кроме Кикина?
3: Давайте телефоны всех подозрительных, короче.
5: Нет, да я думаю, это Кикин явно. Первый сразу. Почему не Кикин?
4: Может быть.
5: Почему не Кикин? Вот какие аргументы, что это не Кикин?
4: Ну, не знаю. Вот он меня так называет. И там еще пара человек.
5: Леха Череп. А Кикин знает про Чапальдук?
4: Он знает, конечно, про Чапальдук.
5: А пара других?
4: Пара других, не знаю, возможно, и слушает.
5: Ага. Но вот все-таки первый вариант Кикин.
3: Тест такой будет. Да. Вот круг подозреваемых не слишком
5: Давайте
3: широк.
5: Давайте сначала мы начнем с Кикина, а если это не он, тогда мы вам перезвоним.
4: Давайте.
3: Так.
4: Сейчас продиктую, погодите.
3: А может вам...
5: Кикин-то каков, а?
3: А может вам ему прям в дверь позвонить?

0: написать Кикину, чтобы он оставил вам свой телефон.
1: Могу.
0: Можете написать. Вот напишите ему, ну, типа, мол, Кикин, а как тебе позвонить? Придумайте какой-то повод, чтобы было нормально, не заподозрил он никакого подвоха.
1: Ну, да, смогу, наверное, сделать так, чтобы он подвоха не заподозрил.
2: Ладно, в общем, будем ждать. Леха, нам с вами было дико весело. Ну, как бы не то, что дико, по-домашнему скорее, не по-дикому, но так довольно приятно.
0: Да, конечно, не удалось пока вывести Кикина на чистую воду.
2: Ну, но все равно. Видим его на чистую фонтанку.
0: Но мы вам, может,
2: фонтанку.
0: Еще мы перезвоним, как разберемся с Кикиным.
1: Хорошо, звоните почаще.
0: Хорошо. Ага.
2: Леха, а почему череп-то вот так напоследок?
1: Да, может, потому что я лысый.
2: Лысый. А, ну будем знать.
0: Хорошо.
2: Все, ну тогда счастливо.
1: Всего доброго.
2: Привет от лохматых.
0: Пока еще лохматых.
2: Давай.

0: перед мелодией, которая сейчас прозвучала, а точнее перед той мелодией, которая была перед ней. Простите. Сейчас прозвучит музыка для тех, кто сейчас...
1: Так. Простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей.

Да.

Thank you.

0: Чипелдюк.
1: Радио.
2: Чипелдюк.
3: Чипелдюк.
0: Чипелдюк.
2: Чипелдюк.
0: Чипелдюк.
1: Чипелдюк. Чипелдюк.
2: Чипелдюк.
1: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.

Casbah, my little one.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук. Grand Central.

0: Устройство и механизмы народов мира. Часть 24.
1: Южная Бавария, 1985 год. Образцовая пасека Шлагенау. Электронный аппарат «Терминатор» для обнаружения и уничтожения чужих пчел, прилетающих в улей с неправильным.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Некто Пипеткин.
4: О как.
3: А город вроде бы герой Орел. Дальнее Подмосковье. Алло.
4: Алло.
5: Алло, алло.
3: Вадим.
5: Да.
4: Это город-герой Орел?
5: Да, все верно.
3: Отлично. Поскольку Подмосковье — это дальнее Орел, то мы орем.
5: Ах! Здравствуйте, чипальдуки.
3: Здравствуйте, Вадим, да.
4: Порядок.
3: У нас вот сегодня тут Антон. Антон и Андрей вам звонят. Вот.
5: Приятно, так, так, так, чипальдуком. На чем бы сыграть?
3: Сыграйте нам.
4: Только не
3: на наших чувствах сыграйте.
5: На ваших чувствах, чебурдуки.
4: На лучших.
5: Отзвоним мы победную в рынду.
3: Во.
4: О как.
5: Да будет тем, знаменуем мы начало великого праздника. Восхождение всемогущего и всеобщего чебурдуха на нашей планете. Вот, слушайте.
3: Да.
5: Очень рад, прям я даже как-то разволновался немного.
3: А не надо, нечего волноваться. Да, все
5: не
3: свои.
5: Надо, да?
3: У нас все свои, все слушатели, как вы, как мы, все родные.
5: Как вы, да, как вы. Слушайте, очень замечательно. Может, вам стихотворение прочитать?
3: Стихотворение? Давайте стихотворение.
5: Временной-то формат какой-нибудь присутствует.
3: Ну, давайте, ну, секунд 20.
4: 30.
5: 20, да, хорошо. Эстрада, уходи из головы, на злобу дня, на радость микрофоном. Я будто бы культуры донор, ну, сам не можешь, то мою возьми. Все.
3: Хорошо, вот и так. Уложились, главное, в счетчик. А это ваше все, да?
5: Да.
3: Молодцы. Это был Вадим из Орла. А вы еще что-то нам сыграете, да, вот отходную какую-то на каком-то музыкальном?
4: Так, не надо вот отходную.
3: На дорожку.
5: Под туш оркестра, я думаю, мы с вами забубним.
3: Давайте.
5: И так. Неудобно, к сожалению, все держать. И да здравствует великий Дима Чебурдук.
3: Это был человек-оркестр Вадим, которого почему-то ник Пипеткин. Вот почему Пипеткин, не знаю.
5: Это злые.
3: Это вас кто-то...
5: Это враги.
3: Враги подставили, да?
5: Подставили, заставили.
3: Но будем считать, что поскольку мы гомеопатическими дозами ваши четверостишие включаем, то вот по пипетке будем дозировать.
4: По капельке.
5: Да. Ну будем все. Дозировать, так все. Сказать, наше с вами общение. Спасибо.
3: Всему Орлу привет. Хорошо. Мы тоже полетели.
4: Спасибо.
3: Дальше.
4: Спасибо. До свидания.
3: Удачи.
5: Все, лети.
3: Пока.
5: Давайте.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

0: Для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

A one, a two.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Как звучит слово «красота» на суахили,
1: эстонском,
0: шведском,
1: финском,
0: польском,
1: украинском,
0: французском,
1: румынском,
0: латышском,
1: литовском,
0: греческом,
1: голландском,
0: словенском,
1: турецком,
0: норвежском,
1: немецком,
0: македонском,
1: итальянском.

холостяк – это тот, кто одновременно и хочет жениться, и радуется, что не женился. Генри Луис Менкен.

0: Любопытный факт.
1: В фильме «Молодой мастер» с Джеки Чаном в главной роли есть эпизод, в котором герой Джеки дерется с помощью веера. Его смогли снять только с 1300-й попытки.
2: Вау, Джеки Чан.

Чип-льдук. Шо говорите?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Владельцам газонокосилки редкой марки «Уфимец» посвящается наша следующая композиция.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

прозвучала песня для тех, кто сейчас находится на уборке генетически немодифицированной кукурузы. Следом за ней прозвучит музыка для непродолжительной фазы быстрого сна. Оставайтесь.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Говорит Москва. Говорит Москва. В эфире внепрограммное вещание для узкого круга специалистов.
1: Передаем информацию для наших специальных радиослушателей, находящихся в длительных зарубежных командировках по заданию Родины, а именно резидентов, агентов и двойных агентов. Как поняли, прием. Информация для Нью-Йорка. Мама, мыло, раму. Мама, мыло, раму. Мыло, было, мало. Точка. Информация для Амстердама. 18-21-35-19. Решать самостоятельно. Беркут слушает. Говорите.
2: Алло, я ваш специальный радиослушатель из Амстердама. Я плохо расслышал. В третьем абзаце после 15 следует 83.
1: Вы ошиблись номером, дружище.
2: Да, я ошибся.
1: Мы передавали выпуск экстренной специнформации. О следующем выходе в эфир будет сообщено дополнительно.
0: Говорила Москва. Говорила Москва. Вы прослушали внепрограммное вещание для узкого круга специалистов.

0: pas du feu.
1: Мысль дня.
2: Постоянно носи с собой записную книжку и записывай в нее все, что приходит в голову окружающим.

just how it is.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло. Алло.
3: Алло.
4: Алло, добрый день. Нам бы Дмитрий услышать.
3: Здравствуйте. Это да? Он.
4: Это он? А это мы?
3: А это вы. Я вас узнал.
5: Не удалось
4: бы скрываться. Богатыми не будем. Но вы в прямом эфире, между прочим. Знаете что?
3: А я как раз минуту назад проснулся, поэтому я вам расскажу всю правду и про вас, и про прямой эфир.
6: Давайте.
5: О, как.
4: Ну, начинайте, только не очень длинно.
5: Не очень страшно.
4: Да, не очень страшно.
3: Радио – это лучшее, что есть в мире.
6: О. Большое спасибо.
4: Радио как таковое, в принципе, вот изобретение радио, да? А среди радио...
5: Да. А Попов и Маркони. Да.
3: Попов, Маркони. Тут плюнуть негде.
4: Друзья, утренняя гимнастика на радио Чапельдук. Разговариваем с Дмитрием
6: из Миннеаполиса. Да, пытаемся плюнуть, но
4: нет. Утренние потягушки, он только что там проснулся. Да, пока он думает следующую фразу, мы заполняем перерыв. Так.
6: Все. Собственно. Ну что же, очень
4: содержательно. Правда о радио.
3: Да. Очень содержательно.
6: Нет, сейчас выходит, действительно, да. Роль радио, как бы люди сконцентрируются именно на телевидении, в принципе, смотреть куда-то и следить за чем-то. А
4: YouTube,
6: радио все-таки,
4: да,
6: оно более
4: Instagram.
6: Рассчитано на уши, которые, конечно, сейчас совершенно...
4: Вянут.
6: Вянут, да. И оглохнуть это не так страшно. Совершенно люди нормально к этому относятся.
5: А давайте что... Радио — это для умных людей.
4: Ну, да.
6: И вот радио. В это время вы такое позволяете себе заявление, что радио — это лучшее изобретение.
3: Знаете, это правда, потому что в Америке очень много слушают радио, на самом деле.
6: А где они потому это делают, скажите? Вот сидят дома у приемников и слушают?
3: Нет, в машине.
6: Вот.
3: Машина – это то место, где смотреть нельзя, хотя сейчас можно.
6: Да.
3: Сейчас и YouTube прекрасно идет. А на дороге что ты там не видел? Ты каждый день на работу туда-сюда ездишь.
6: Да, уже на автопилоте.
4: С одной
5: тоже. Какие-то машины ездят, фиг ли на них смотреть, в общем.
4: Да. Так.
3: А на самом деле радио, то есть вот сейчас, прямо, ну, если серьезно, Чапельдук, это же серьезная
4: вещь.
6: Очень. А вот как нам сделать, да, чтобы в Америке вот были
5: человек.
6: Бы, да, все, кто поклонники
3: радио Чапельдука. То есть со всеми подкастами, которые сейчас появились, когда люди Рогана слушают там по 2 часа подкаст, интервью кого-нибудь, это же вообще немыслимо было там. О том, как всем рассказывали, что клиповое сознание, там больше 30 секунд, это никак нельзя. И люди слушают, миллионы людей слушают часами других людей, которые разговаривают о чем-то умном и полезном.
4: А можно вот я вставлю вот маленькую ремарку? У нас по статистике период прослушивания радио Чапельдук, знаете, на втором, наверное, месте, да? 4 часа люди слушают. На первом месте период прослушивания 4 часа подряд слушают Чапельдук.
3: Да. Вот.
4: Продолжайте свою мысль, даже ее можете так динамично развивать.
3: Прям...
4: Ну, понятно.
6: Утренний затык.
4: Кофейку вам надо выпить, но мы перезвонить уже... Наверное, уже в этом
6: составе. Ну что же, на самом деле это отрадно. Значит, где-то еще...
4: Не только в Отрадном, но и в Миннеаполисе.
6: Не только в Отрадном, но и в Миннеаполисе. Как-то ухо не проиграло окончательно борьбу. Значит, люди все-таки кого-то слушают.
3: Конечно, слушают, да. Как особенно нам, Чапельдук.
6: Как нам сделать, чтобы все потенциальные поклонники радио Чапельдук в Америке, она страна с приличным населением, как-то они бы собрались у своих голубых радиоприемников.
5: Все вместе.
6: Не обязательно все вместе, все
3: разом. А их надо уронить. Если потенциальных поклонников уронить, они станут кинетическими поклонниками. Хотя бы на то время, пока они падают со стульев.
5: Ну, а потом они станут потенциальными.
6: Как бы это надо...
4: От удара они разогреются еще.
5: Да. То есть появится внутренняя энергия.
4: А собрались специалисты, друзья. Здесь шли...
6: Круглый стол.
3: Я давно мечтаю об этой самой... О функции машины времени на Чапельдуке, чтобы можно было так крутануть эфир, чтобы он шел в соответствии с, ну, с локальным временем, то есть с местом, чтобы, потому что я чувствую, что когда вещание у меня тут утро, а вы вещаете что-то такое, у вас там уже праздник во всю
6: народную. Мы хотим, чтобы
3: попадает внутреннее.
4: Да, есть такой момент, мы, конечно, вынуждены учитывать вот это, так сказать, колесо вот сдвига времени, и приоритеты чуть-чуть перебарывает, где пик у нас распределения слушателей, они получают более адекватный временной срез. Вот. Но мы обещаем как-то подумать.
3: Если прямо в эпи можно было выбрать, типа, с какого момента, он же все равно... Ну, это же зацикленное там какое-то вещание. То есть сдвинуть на 8 часов позже, получить поток.
4: Ну, понимаете, это можно решить пока что только запуском параллельных потоков вещаний. Вот несколько
6: понимаете,
4: потоков.
6: Можно попробовать вам просто ложиться пораньше.
4: Вот, да.
3: Я, в общем-то, так и делаю.
6: Или второй вариант. Вставать попозже.
4: Да.
6: Но это сложнее, потому что явно, что вам надо куда-то идти на работу, в машине ехать.
3: Да, да, вот какие-то есть легкие осложнения.
4: Да. Ну, сегодня у вас рабочий день, мы вам создали настроение на весь день.
5: Испортили.
3: Вот, да. Спасибо огромное.
4: Надеемся застать вас еще. Да, видеть вас, слышать.
6: Ну, вашими молитвами, поддержкой.
4: Вот. И надеемся, вы не отпадете от нашего потока слушателей и останетесь с нами.
3: Нет.
4: Ну, хорошо. Значит...
6: Обнимашки.
4: Да.
3: Вот. Крепко.
6: Аналогично.
3: Спасибо.
6: Ну... И душевного тепла. Всего вам доброго.
3: Счастливо.
4: Счастливо. Спасибо. Спасибо. Пока.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Для пескоструйщиков фасадов старых зданий Амстердама Марка ван ден Хугенблома и Веры фон Луц прозвучала эта композиция.
1: А следующую композицию в Румынии уже много лет ошибочно считают танцевальной.

История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз для тупых.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина. Hit the beat and take it to the first note.

0: как бы ньюз на радио Чипыльдук.
1: Здравствуйте! В эфире новости на радио Чипыльдук. В студии Максим Соловьев. Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне. Почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка. И даже большие. Предела нет. Большинство опрошенных считают, что если учтены все условия, подобрано нужное мясо, блюдо заботливо приготовлено собственными руками для любимых людей, то такого шашлыка можно съесть столько, сколько душе угодно. По мнению респондентов, лучше всего для итога блюда подходит свинина. На втором месте курица или индейка. Также в тройке лидеров баранина. Замыкает топ-5 говядина и разные виды рыбы. А порядка 5% отметили, что если и едят шашлык, то только из овощей или грибов. 20,6% респондентов приобретают уже замаринованное мясо, экономя время, но в удовольствии из разжигания костра и жарки мяса отказы себе не могут. В свою очередь, в качестве главного дополнительного ингредиента, который должен сделать шашлык еще вкуснее, россияне назвали приятную компанию. Это были новости на радио Чипыльдук. С вами в студии был Максим Соловьев. Услышимся. Всего вам хорошего.

0: как диджей эфира «Радио Чапельдук», я должен сказать несколько слов. Ну, считайте, что я их только что сказал.
1: А что ты только что сказал?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

mon pinceau vers 400 000 grammes.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 23. Уверен, что основная причина, по которой полиция не допускает людей к месту катастрофы самолета, это чтобы никому не пришло в голову улечься там среди остальных. А потом, когда придут, сделать вид, что только что проснулись, и спросить: «А что это было?»
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипындук.
1: Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук.
0: Чипындук.
1: Чипындук.
2: Радио Чипындук. Маленькое, большое радио.
1: Чипындук.

Песню, которую вы услышите сейчас, лучше прослушать дважды. Такой возможности вы не имеете, поэтому вместо нее прозвучит другая музыкальная композиция.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?
3: Un moment, s'il te plaît. François.

Alors dis donc, ce soir, honneur

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 448.
1: Голливуд, США, 1962 год. Наименование

0: Устройство. Установка для испытания париков в условиях, приближенных к экстремальным.
1: Идея создания данного аппарата была продиктована крайними бытовыми и профессиональными нуждами как клерков и секретарш, работающих в условиях сильных сквозняков на верхних этажах небоскребов, так и граждан, проживающих и передвигающихся в районах частого возникновения тайфунов и торнадо.
0: Принцип действия. Испытуемый доброволец, кино- или театральный актер в историческом гриме или просто счастливый обладатель парика садится в аэродинамической трубе в парике, плотно посаженном на клей и туго облегающем гладко выбритую голову испытуемого. По условиям техники безопасности запястья, щиколотки и талия испытуемого пристегиваются к креслу мягкими, но прочными ремешками из свиной кожи. Затем подготовленный субъект в парике и гриме начинает обдуваться нарастающим потоком воздуха от турбореактивного двигателя со скоростью до 80 метров в секунду.
1: Установка имитирует рабочие условия съемок ряда эпизодов фильма «Унесенные ветром» с участием Кларка Гейбла и Вивьен Ли во время торнадо в Южном Техасе 12 июля 1938 года. Пожалуйста, запись.

0: как выяснили филологи, стихотворение Николая Некрасова «Сеятелем» написано дактилем.
1: А стихотворение Максима Горького «Песня о буревестнике» и «Песня о соколе» птеродактилем.
0: Задумайся.

0: Уважаемые юзеры, редакторская группа новостей радио «Чапельдук» обрабатывает большой объем информации в высоком темпе и не всегда успевает вносить в тексты необходимые исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставляют их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Добрый день. В студии радио «Чапельдук» Кирилл Иванойд. Коллегия счетной палаты рассмотрела результаты использования охраны водных ресурсов Балтийского моря. Отмечал ТС, что по степени освоения таких водных ресурсов, как Балтийская селдб, салака, шпрут и лососц, Российская Федерация значительно отстает от других стран, добывающих указанные виды в Балтийском море. По результатам картнольного мероприятия выявлено 34 нарушения законодательства на ЦМУМу около 16 миллиардов рублей. Зарубежные новости. Власти африканской страны Угонды объявили о своем намерении запретить местным женщинам носить мини-япки в общественных местах. По словам политиков, ультракороткие ипки и плутья отвлекают внимание водителей, что приводит к сорожно-транспортным мроешувствиям. Как сказал журналистам Минерст Насаба Бутура, ходить в мини-убках по улицам энтна все равно, что ходить по ням в галом виде. Водители короткие пи и пшут СМСС за рулем, а пысни, чем водители, находящиеся бто влиянием алкоголя и наркотиков, говорит СМЯ в исследовании об опубликованном журналом The Times U. Лаборатория исследования транспорта выяснила, что реакция водителей при написании SMMSSS г английское падает на 35%, тогда как выпившие водители действуют лишь на 20% медленнее, а вдоители, покуровшие канал пи, на 21%. На 21%. Это были новости на радио «Чапельдук». С вами был Кирилл Иванойд. Всего доброго.

Это была песня для тех, кто, надкусывая яблоки сорта Семеренко по четвергам, каждый раз сломал шестой нижний зуб справа. А теперь прозвучит мелодия «Оставайтесь с нами» по четвергам.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: Kamanjere. Eyife. Ah, Lafia.
1: Как-то раз в эфире.
2: Мы вам звонили.
3: У нас все хаты записаны.
4: Сейчас Дмитрий. Дмитрий,
5: да,
4: здравствуйте. Очень вежливо хотим с вами поговорить. Это одно радио, интернет-радио. Возможно, вы даже его слышали.
5: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А что вы поделываете сейчас?
5: Поделываю. Да. Тарелочки выставляю.
6: Тарелочки? Выставляете? А не поздно ли?
5: Нет, не поздно ли. Нормально. У меня только работа начинается.
6: Сколько выставить надо?
5: Выставить? Ну, тут их много. Вот они разные у меня. Большие, глубокие.
6: А когда закончить надо?
5: Закончить надо? Да, наверное, было позавчера надо было закончить.
4: Угу. Это дома или в общественном каком-то заведении приема пищи?
5: В заведении.
4: В заведении.
6: А кто должен прийти? Кто прийти должен?
5: Друзья. Это каталог. Я дизайнерю, а в каталоге тарелочки. Ну, а в принципе, прийти должны, ну, наверное, друзья. Я их давно не видел.
4: Что-то я не понял.
5: Довольно бы вас пригласил бы.
4: Но мы попозже подтянемся, но подождите, что-то я с каталогом не совсем понял.
6: Заставляет тарелку, какая тебе разница?
4: По каталогу, то есть где описано, как должны лежать правильно вилки, ложки, да?
5: Нет, это какие тарелки должны лежать.
4: А какие? А, там все строго, да?
5: Все строго,
4: так
5: да.
4: Так это вам надо податься куда-нибудь на лазурные побережья.
6: Подожди, что вы говорите?
5: Овальные, круглые и так далее. Селёдочницы, ну, знаете,
4: только
5: под
4: селёдочку.
6: А вы уже сами-то, небось, немножечко того хряпнули?
5: Немножечко того.
6: Хряпнули, конечно. А где учились вот на эту профессию?
5: Сам учился.
6: Как?
5: А вообще на физфаке учился.
6: А как сами учились? Чего вот надо делать, чтобы научиться?
5: Сам мышку гонять по монитору.
6: Так вы мышкой, что ли, тарелки-то
4: расставляете? Теоретик. Не практикой. Я думал, вы дома учились там, за бабушкой, для себя.
6: Так вы же мышкой, что ли? У вас мышка, что ли, тарелки носит?
5: И мышка, и кошка.
6: Так вы дрессировщик.
5: Дрессировщик.
6: Прекрасный вы человек.
5: Интересно. Мне очень неприятно, что вы... позвонили.
6: А нам тоже так приятно и непонятно с вами.
4: Мы прям как-то даже зашли к вам, вот так и представляем этой хрустящей белоснежной скатерти-салфеточки.
5: Тарелочки?
4: Тарелочки, да. И сейчас вы что?
5: Хрустящие? А,
4: салфетки хрустящие, да. А в них хрустящие что-нибудь из еды тоже можно положить. Да. И вот что самое востребованное фирменное блюдо, как называется? Салат?
5: Форшмак.
4: Форшмак.
6: Форшмак. Прекрасно. Ну
5: да,
6: что ж.
5: А вообще, вот я люблю, например, биточки. Вы знаете, что это биточки?
6: С подливкой?
5: Нет, без подливки, не-не. Из бычков,
6: Биточки из бычков.
5: А рыбу, или там, или скинки, из чего-нибудь. Ну, или просто бычки жареные. Вот это вот.
4: А вот скажите, как-то вот контакт с посетителем, как вот вы налаживаете, как вы ему улыбаетесь, на какой минуте надо подойти, спросить, все нормально?
5: Ну, в основном обычно как приходят люди.
4: Ну, этому вот учат как-то, как правильно.
5: Не всегда жевник тарелками.
4: Нет, это понятно. Нормально. Я имею в виду, вот это входит в обучение, вот именно психологический такой контакт, коммуникативность.
5: Да, конечно.
4: Входит, да?
5: Конечно. Встречаем по одежке.
4: Ага. И вот есть просто такие общественные заведения, где стоят, не дают поговорить, вилку донести до рта, то угадывая каждое движение, вот просто каждый каприз клиента просто...
5: О, это уже что-то не то. Не-не-не. Это уже официанты.
6: А ваш как называется?
4: А как вы-то тогда называетесь?
5: А, моя дизайнер.
4: Дизайнер. О!
5: Да.
6: Мышкой, значит.
4: Да.
6: В компьютере.
4: Да. Вот эти вот букеты на столе, да? Свечи, подсвечники, да? Тарелочки с голубой каемочкой.
5: Да, такая загадочная музыка.
6: Интерьер.
4: Угу.
5: Ну да, но у меня тут, вокруг меня пустые стены желтенького.
6: Что так?
5: Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пустых столов и мой. время пускай их, но за ними никто
4: не... Не, ну народец-то ожидается или так вот это обычная картина?
5: Народец, это... не, народец уже весь ушел. Не, народец был в 10 часов.
4: А сейчас перед вечерним-то народ еще какой-то перерыв, и потом опять народ ломанется.
5: Да, пойдет на ночную, да.
4: На ночную.
5: У меня здесь кнопочка, и я им открываю постоянно дверь.
4: А живой музыки-то нету? Так какая-то нет команда?
5: Ничего, я сделал тише просто, вас плохо.
4: Какие-то группы, чтобы играли там...
5: На фабрике у меня?
6: А подождите, вы говорите на фабрике.
4: Так, ну-ка потянули за ниточку. Что за фабрика такая? Это мы куда попали-то?
5: Полиграфическая.
4: А, так это...
6: Значит... Почему людей не питание-то, ты думаешь?
4: Что за... Вы нас путаете.
5: Каталог, бумажный каталог верстает. Бумажный каталог. Вы меня заставили как раз во время этого.
6: Он верстает бумажный каталог тарелок, понимаешь?
4: Вы нас просто, конечно.
6: Да, 10 минут за нос водили.
4: Водила. Наш человек.
5: Однозначно.
4: Молодца.
6: Дизайнер.
4: Ой, хорошо.
6: Как это, знаешь, напомнило мне какую-то игру.
4: Да-да, слушай, а нас двое человек подошли. У нас еще двое тут.
5: А, я понял.
4: Сейчас.
7: Ну что? У нас четверо нас тут. Вот один такой есть еще. Вот.
5: Это лилипуты пришли?
7: Лилипуты пришли.
5: Ага.
7: Вот.
5: Чипльдята. А вы как, из садика пришли уже? Или в школе были?
8: Да ходят, самые садика
7: были.
5: Ага, понятно.
8: Самый вот. Садика пришел.
7: Мы делаем уже, сайт, наверное, маленький, Чипльдучок радио.
8: Маленький сайт ВКонтакте.
7: Он маленький такой, для маленьких экранчиков. И там немного музыки. Совсем.
8: Да ладно, мы пошли, и все.
7: Сейчас вот еще старшие пришли, еще совсем старики.
9: Давай, кыш отсюда, кыш давай отсюда.
10: Ну так что там у нас с дизайном?
9: О чем была речь, что тут мы не в теме просто?
10: Он что-то про тарелки.
5: Я не понимаю вас.
10: Про тарелки что-то говорил.
9: Про тарелки я как раз проголодался, так неплохо бы сейчас вдарить.
5: Ну, правда, вот так вот не понимаю.
10: Жаркое есть у тебя? Может быть...
9: Мясо хочется, такой шматок.
10: Рамштекс!
5: А?
9: Че-то у нас тут это...
10: Че-то нас не понимают. Связь плохая.
5: Сейчас немножечко понял.
10: Да это какой-то приколист там на том конце провода.
5: Бывает. Итак.
9: Ну ладно.
5: Давайте так.
9: Голову заморочил.
10: Уфолог.
5: Может, это не фабрика, а может, это дурдом
9: какой-нибудь. Вот это близко.
10: Да.
9: Это нам близко.
10: Точно. Это он просто уфолог придурок.
5: Ну иногда да, потому что у меня тут не все понимают, Чипльдук.
10: Чипльдук, это же вообще клиника такая у нас.
5: Какая-то хрень еще та хрень.
9: Да. Ну ладно, мы пошли, давай.
5: Надо было такую хрень еще придумать.
9: Ну ладно,
5: все. Это здорово. Я сам себе передаю привет, Дмитрий. Привет.
4: Вот. Хорошо. Ну, спасибо, Дмитрий. Пообщались хорошо.
6: Спасибо большое.
5: Всем большое привет.
6: Спасибо, счастливо.
4: До свидания.
5: И вам удачи.
4: Пока.
5: Пока-пока.

0: Что такое чипльдук?
1: И с чем его едят? Уточним мы сегодня.
0: В Корее ответ на этот вопрос даст вам любой прохожий кореец. Что в северной, что в южной части этой удивительной красивой страны. Только спрашивать надо правильно, произнося чипльдук по-корейски. Чапсальток.
2: Чапсальток. Чапсальток.
0: Чапсальток в Корее едят на десерт. Да-да, не удивляйтесь, это традиционное и вкусное лакомство. Приготавливается это блюдо по-корейски усердно и аккуратно, но несложно, с любовью и терпением.
1: Рассказывает кореянка Джин Хо, повар-кондитер, на наших глазах приготавливающая этот вкусный десерт.
0: Начинку делают из красной сладкой фасоли сорта адзуки, а тесто из клейкого риса чхапсаль, пряностей, сахара, крахмала и орехов по вкусу. В результате получается ток или дак, что-то вроде маленького круглого пирожного или пирожка со вкусной сладкой сердцевинкой. Фасоль для этого отваривают и тщательно перетирают до состояния пасты. Затем добавляют сахар и пряности. Отдельно заготовленное тесто раскатывают, нарезают на кусочки, а потом, положив в него начинку, аккуратно лепят шарики, как пельмешки, округляя в ладошках в катышки. Иногда внутрь добавляют орешки, финики, фисташки, засахаренные фрукты. Ну, это на любителя. Снаружи их можно обсыпать кокосовой стружкой. Подробный рецепт и даже видеоинструкцию можно увидеть на нашем сайте или найти в интернете.
1: В последнее время корейская кухня стала очень популярна в мире. И даже в Европе можно за 3 с небольшим евро отведать на десерт экзотических чапсальдоков. Ну, а по особому случаю можем накатать этих шариков к чаю и у нас в студии, на нашем чай-пилдуке.
0: Каждый кругленький чапсальдок – это словно маленький корейский колобок. Чапсальдок, чапсальдок, я тебя съем! Разноцветные в зависимости от ингредиентов шарики, аккуратно упакованные в маленькие коробочки и трогательно перевязанные ленточками, в Корее дарят к празднику, на Новый год или просто приходя в гости. Существует еще и сорт мороженого чапсальдок, в котором начинка еще оригинальнее и вкуснее.
1: Эти симпатичные съедобные шарики напомнили во время поездки в Корею одному из авторов, тогда еще нашего будущего радио, лотерейные шары. Неизвестно, какой выпадет, какой чапсальдок достанешь из коробочки и какая начинка достанется. Так ведь и в эфире может быть, подумал наш автор. Среди музыки могут попадаться разнообразные короткие рубрики, перемешанные словно разноцветные шарики, неожиданно и непредсказуемо, без всякого особого плана, на удачу выпадающие в плейлисте, неизвестно из чьей головы выкатывающиеся веселые штуки, фразы, новости, джинглы. В каком часе какая начинка попадется?
0: Как повезет. И не надо ломать голову, придумывая стройный график и строгое расписание. Как говорится, просто, но со вкусом. Кстати, осенил автора. Так можно же и само радио, всю эту радиолотерею назвать, с легким корейским акцентом и привкусом.
1: Только вот это экзотическое корейское слово, как оно у них там называлось? Какой-то чапсальдук. Ну, в общем, по-нашему, какой-то чипльдук.
0: Так и обкаталась во рту в кругляшок, словно камушек морской на берегу, это корейское словцо. И азиатский сладкий колобок, докатившись до наших краев и окончательно обрусев, превратился в чипльдук. И легко и непринужденно стал названием нашего радио. Вот такое простое, хоть и экзотическое объяснение происхождения имени радио Чипльдук.
1: Почему-то так и представляешь, как культовый корейский кинорежиссер Ким Ки-дук на досуге кушает чапсальдок, слушая наш чипльдук. Не менее, кстати, культовый.
0: В общем, чипльдук, чипльдук, я тебя съем.
1: Приятного аппетита! И эпитета.
0: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

0: Спасибо.
1: Страничка поэзии на радио Чиплетук.
2: Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-ам-зам-зам, арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули-ам-зам-зам, арами, арами, гули-гули-гули-гули-гули-ам-зам-зам, арами, арами, гули-гули-гули-гули-гули-ам-зам-зам. Это модный танец арам-зам-зам для мальчишек, девчонок, их пап и мам, для господ и дам и их пап и мам, for gents and ladies и их мелких бэйбис, красивых, влюбленных, солнцем опаленных, зноем утомленных, морем просоленных. Мы всех друзей сегодня соберем, и вместе с вами мы танцуем и поем. Это модный танец арам-зам-зам. Его знают здесь и его знают там. Ахмед, Магомед, Арсен и Арам.

чиксы танцуют. People hi, people welcome, шалом, бонасера, салям алейкам. Here comes the party, и арам зам зон. So come on everybody, let's sing that song. Солнце светит взрослым и детям, оттого и хочется петь им. Море, небес, синева, солнце, листва, трава, мурава. Ищем девчонок, ритмом увлеченных, незрелых и ученых, коричневых и черных. Милые лейдис, прекрасные дамы, нас интересуют также молодые мамы. Молодые мамы хороши, гуляют от души. Спокойной ночи, малыши! Come on everybody, беремся в мини-баре. Нам необходимо каждому по паре. Вы мои русалки, я ваш Витязь. Мы идем, девчонки, берегитесь! На каждую маму по арам-зам-заму. Шоу, программу с уходом на рекламу. Киски, малышки, зайки и лапули, идите к нам, девчонки, гули, гули!

So, come on, ladies in every nation, Malika, Angelika, и Айша, Ирина, Карина и Наташа, Агафья, Прасковья из Подмосковья. Come on, ladies, shake your body. Oh yeah, dust is fantastic. На здоровье, все леди в зале и все, кто в фойе. Oh yeah, арам-зам-зам. Арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арам-зам-зам. Арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арам-зам-зам, песня проста и легка. Эй, девчонка, найди паренька. Водка, текила, балалайка. Пой, прыгай до потолка. Доктор, студент, ректор или зам, двигай других и двигайся сам. Возьми с собой этот самый модный танец. Арам, зам, зам. Арам, зам, зам. Арам, зам, зам. Гули, гули, гули, гули, гули. Арам, зам, зам. Арам, зам, зам. Арам.

песня — это запатентованный способ горланить на публике слова, либо слишком глупые, либо чересчур напыщенные, из-за чего их нельзя произносить в обычной речи. Оливер Херфорд.

0: прочь от работы!
1: Радио Чипальдук. Великая воспитательно-педагогическая революция. Переворот на 360 градусов.

Сегодня Международный день красоты. Узури, Илу, Скёнхет, Каунеус, Пьенкно, Краса, Ла бьюте, Фрумусет, Скайстум, Грожес, Оморфия, Шонхайт, Лепота, Гюзелик, Скёнхет, Дишонхайт, Убавина, Белеца, Фигурия, Эйлеахт, Кецантикан, Сцепцек, Бьюти, Букури, Эль-Гамаль.

0: Как звучит слово «красота» на суахили,
1: эстонском,
0: шведском,
1: финском,
0: польском,
1: украинском,
0: французском,
1: румынском,
0: латышском,
1: литовском,
0: греческом,
1: голландском,
0: словенском,
1: турецком,
0: норвежском,
1: немецком,
0: македонском,
1: итальянском.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло, здравствуйте, Илья.
3: Да.
4: А вы нас не знаете?
5: Добрый день. Ну, попробуйте узнать по голосам.
4: Это радио Чипыльдук. Знакомо вам такое?
3: Ого-го.
4: Ого-го.
3: Знакоменько, конечно.
5: Вообще, радио Чипыльдук надо знать по голосам.
4: Ну, вообще, просто когда
3: звонят... Да я даже не ожидал, кто так подставил до меня.
4: Ну, вот кто-то подставил. Мы тоже не будем подставлять подставившего, поэтому пусть это вы сами разгадываете этот пазл. Вот. Ну, Илья, отчитывайтесь, значит, как вы жили все эти годы. Из них сколько лет вы жили без нас и сколько с нами?
3: Вот даже не знаю... Сейчас, может, минуточку, я только зашел, дверечку открываю просто. По лестнике поднимался.
4: А куда вы зашли?
3: По лестнике поднимался.
4: Домой зашли или куда?
3: Да-да-да.
5: Могу подсказать правильный ответ, что до радио Чипыльдук у меня никакой жизни не было.
4: Не было.
3: Без радио Чипыльдук.
4: Нет, ну правда, вы как, вы наш, так сказать, старый добрый юзер или из новоиспеченных?
3: Да, постоянно уже, я не помню, уже лет 5-6, мне кажется, слушаю вас.
4: Ну, спасибо вам, Илья, ну что?
3: Вам спасибо, я даже не ожидал так даже, вот как-то вообще не ожидал.
5: А вот что-нибудь музыкальное вы могли бы...
4: Вот что у вас? Какие вот предметы? Может, ой, у вас на стене, не знаю, олени рога, или у вас стоит большой там-там, привезенный из Индонезии, или там, не знаю, рассыпано по полу какие-то...
3: Есть велосипед, который едет и издает звуки.
4: Давайте.
5: О, сейчас заработает, нет?
4: Давайте, давайте. Или...
5: А как велосипед?
3: Вот такой.
5: Какой-то немножко сумасшедший велосипед,
4: да? Шикарно. А он что, стоит колесами вверх стоит, да? Вот вы его сейчас на холостом ходу?
3: Нет, он едет, велосипед двигает ножками, и на его голове еще надета коровья голова зачем-то, вот не знаю.
4: Это такой прибамбас велосипед. Такой настольный, видно, да?
3: Да.
5: А мы думали, настоящий
4: это велосипед. Подарок...
3: Это игрушка такая небольшая.
4: Это из какой страны вам такой достался?
3: А я не знаю даже, откуда она, если честно.
5: Ну, из Китая, конечно же. Я так думаю, сейчас же все.
4: А мы попали в Москву, да?
5: Нет, Санкт-Петербург, по-моему.
4: Санкт-Петербург же мы попали, да?
5: Да.
4: Там велосипедный сезон открывается на 2 месяца позже, чем в Москве, поскольку это Заполярье уже, можно сказать. И кончается велосипедный сезон на 2 месяца раньше.
5: Не забудьте резину сменить. На летнюю.
4: Илья, ну...
3: Я понял.
4: Ну, спасибо, да, за свист велосипедика такого миниатюрного. И удачи вам на дорогах. Если вы тоже балуетесь большим велосипедным спортом, то тоже вам попутного ветра.
3: Всего доброго.
4: Белых ночей и так далее. Пока.
5: Счастливо.
3: Пока-пока.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Форева. Такой расклад.

следующей песней радио Чипльдук от всей души хочет поздравить продавца хот-догов Джулиана Джексона, 35 лет простоявшего на углу 5-й авеню и Бродвея и продавшего сегодня свой миллионный хот-дог.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Виадук на радио Чипальдук. Приветствую всех на волнах радио Чипальдук и у микрофона Стас Морецкий. У нас сегодня, дорогие друзья, дебютная программа, которая будет называться «Виадук». Это образовательная программа, музыкальная программа.

0: многие наши слушатели какие-то песни помнят, какие-то не помнят. Мы будем слушать какие-то новые песни. Ну, а уж вы, Сергей Степанович, всегда нам поможете разобраться, что к чему, потому что все-таки, ну, багаж
1: жизненный. Конечно, жизненный, песни нашей молодости, конечно. Да. Чем могу, помогу, надеюсь.
0: Причем
1: да.
0: Песни-то были написаны очень качественные, очень профессиональные, очень хорошие. Они звали куда-то. Это был такой период устремлений к светлому будущему, к освоению космического и земного пространства, и нашей страны. И вот...
1: И выполнение, конечно, решений партии комсомола.
0: Ну, как же без этого, конечно. Вот такой период, посвященный вокально-инструментальным ансамблям в программе «Виадук» на радио «Чипальдук». Итак, «Виадук» на Чипальдуке. Мы отправляемся в наш музыкальный экскурс в прошлое. Вокально-инструментальные ансамбли. И первым из них у нас «Виакалинка» с песней «Песенный век».

0: бродить по белу свету. И вот она с гитарою заполнила планету.
1: И действительно, песенный век, гитарный век, 20 век. А, кстати, какой сейчас век у нас? Кстати, Сергей Степанович,
2: Пастернак, вопрос помощи, какое милое сейчас тысячелетие, говоря, более уместно спросить. Век гитарный, да, ну, знаете, у меня не было никогда гитары, у меня была мандолина.
1: Ну, песня-то вам известная, вот это вот вы сейчас.
2: Нет, вы знаете, первый раз я слышу эту песню.
1: Ансамбль «Калинка», ну что же.
2: Нет, не слышал, вы знаете.
1: А вот, кстати, между...
2: гитары вот ребята играли в подъездах как-то.
1: Ну, кстати, ну, понравился фрагмент, мы сейчас послушали. Ничего?
2: Ну, нет, песня заводная, очень божья, конечно. Ну, как-то меня в свое время, вот в молодости и в детстве, это как-то, ну что ли, я чурался таких компаний, ребята, которые бренчали на гитарах во
1: дворе. Мне, может, не нравился уровень, даже бренчать во дворе, это же все-таки не вокальный инструментальный.
2: Да, это в подъездах, это родители ругались тоже на это, знаете, поэтому у меня молодость немножко другая была.
1: Вот. Ну вот вокально-инструментальный
2: я
1: ансамбль.
2: Я на скрипке учился, да, ходил в музыкальную школу.
1: Вот. Кстати, вот в чем отличие, ведь у нас программа познавательная, вокально-инструментального ансамбля от вот оркестров с солистами. Все-таки роль гитары. Вот роль гитары, ее значение, возможность играть даже с какими-то эффектами, допустим, с хорусом, фленджем, с перегрузкой, с дисторшеном. То есть вот именно гитара, она позволяла музыку сделать более энергичной.
2: Конечно,
1: и молодежной, да. Безусловно. Поэтому мы начали нашу программу вот с песни «Песенный век», где как раз вот поется о том, что гитара была двигатель молодежного, так сказать, движения музыкального.
2: Ну, мы в молодости, вот моя компания, ребят, больше слушали большие симфонические оркестры, камерную музыку.
1: Да?
2: Да, для нас вот это была музыка нашей молодости.
1: Сергей Степанович, ну неожиданно все-таки. Нам казалось, что вы как-то, так сказать, ваша молодость пришлась на какие-то вот вокально-инструментальные
2: ансамбли. Масса живых вещей, очень заводных есть у оркестров тоже, таких совсем энергичные вещи. У Моцарта, Штрауса.
1: Ну так давайте, может быть, продолжим наш экскурс, и вы познакомитесь тоже с какими-то новыми песнями.
2: Ну, вокально-инструментальные ансамбли, безусловно. Словно, конечно, какие-то мы слышали. Да, давайте еще послушаем что-нибудь.
1: Виадук

0: На Чапельдуке Стас Морецкий у микрофона и наш дорогой гость Сергей Степанович Коровин, пенсионер, наш помощник верный в разборе архивов вокально-инструментальной музыки. И мы переходим к ансамблю вокально-инструментальному, естественно, «Синяя птица». Я ухожу на север.
1: Давайте послушаем.

0: Ну что, Сергей Степанович, вспоминается, как уходили на север?
1: Да, вы знаете, я больше, конечно, вспоминаю фильмы, там, песни о тревожной молодости, песни наших отцов. Но это, вот эту песню я не помню, я не слышал. Как-то, вы знаете, я пропустил мимо ушей.
0: Ну, на север-то уходили?
1: Нет, вы знаете, нет, у меня совершенно другая была жизнь. Это сейчас я вот ухожу на север, бывало, выходишь из дома, и меня родные теряют. Куда он подевался? А я куда-то все время на север. У меня там аптека, у нас два аптечных пункта, и видно, я хожу все время туда. Вот, но меня найдут.
0: Все же в порядке.
1: Да, сейчас все в порядке. Но вы знаете, а в молодости, ну какой, на ведь эти песни, вот пусть меня встретит ветер, там я на север. Я не любил это, вы знаете, все испытать мне нужно, они поют. Я не хотел ничего испытывать. Я был домашний такой подросток, мальчик из хорошей семьи.
0: Это, дайте мне шашку и коня. Вот что же.
1: Шашку и коня. Нет, вы знаете, я ходил. Не в шахматный клуб, но мы там и в шашки, естественно, тоже играли. Такую шашку дайте мне, я зафукаю, ее возьму. Это да. Но у меня другая молодость была просто, понимаете, это как-то чуждо было.
0: Ну, Сергей Степанович, ну песня-то хорошая, вам же
1: и
0: нравится.
1: Зачем вот это вот север, ветер, куда-то. Все эти песни очень много было, они куда-то вот эти...
0: Ну, манили, звали,
1: в тайгу,
0: конечно.
1: Куда-то какие-то настройки. Нет, это я коллекционировал марки, летом ловил бабы.
0: Вот, Сергей Степанович, король такой,
1: да, на курсы макраме, у меня другие были интересы.
0: Неожиданно, очень неожиданно.
1: Это, может быть, эти песни прошли немножко мимо меня.
0: Ну, тогда получается, что во многом эта программа, она еще и для вас.
1: Она образовательная, получается, для меня.
0: Вот и так. Видите, как все перевернулось. Парадоксально. Давайте дальше продолжать слушать прекрасный вокально-инструментальный ансамбль.
1: Просвещайте меня дальше тогда, давайте.
0: Виадук, дачи по льдуке. Виадук, дачи по льдуке.

0: Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» в программе «Виадук».
1: Ну, безусловно, я Сергей слышал Степанович, название как? «Самоцветы» и песни. Многие, конечно, знают о «Мой адрес Советский Союз».
0: Ну, вот страна широка, конечно, родная.
1: Да. Но эту песню почему-то я, вы знаете, пропустил.
0: Я сегодня там,
1: тоже.
0: А вот на
1: ну,
0: завтра...
1: Вот, вот опять, вот вы слышите, вот эти все песни, да. Они куда-то... Я сегодня там, где метет пурга, эти метель, там какая-то тайга.
0: А сегодня поет
1: зачем
0: тайга.
1: Зачем я был мальчик городской, из тихой, интеллигентной семьи? Играл на скрипке, я же вам рассказываю. Ходил в шахматный клуб. Зачем мне хорошо. В тайгу и метель, пурга,
0: я понимаю,
1: вот это
0: нет,
1: все?
0: Ну, программа образовательная, мы ее изначально планировали, чтобы наши радиослушатели...
1: Я объясняю, почему я пропустил в молодости, почему я эту песню не знаю, ну, потому что она звала
0: значит,
1: меня
0: эта программа действительно
1: туда.
0: Будет всем интересна.
1: У нас
0: правильно?
1: Было центральное отопление, тепло в доме. Мы ездили на юг с родителями. Зачем
0: аллергия,
1: мне надо было
0: была
1: на
0: у вас,
1: север,
0: наверное,
1: куда-то
0: аллергия,
1: в тайгу?
0: Вы уезжали от аллергии в Крым, правильно?
1: От аллергии в Крым, да.
0: Да, здравницы различные.
1: Да, ну и но там была ездили, аллергия видите? Тоже на какие-то ягоды и другие травы. От аллергии, знаете, куда не денешься. А сейчас аллергия у меня на некоторую современную музыку.
0: Ну, это вполне объяснимо. Вот. Зато наша программа открывает новые грани у старой, забытой, прекрасной музыки вокально-инструментальных ансамблей.
1: Причем парадокс. Вот тогда мне эти песни как бы не нравились, мимо меня проходили. А сейчас с удовольствием слушаю вот. И просвещаюсь, знаете.
0: Вот, как и все наши радиослушатели радио «Чип и Льдук».
1: Да.
0: А вот, кстати, Сергей Степанович, у нас вокально-инструментальный оркестр на подходе.
1: Да.
0: «Рапсодия».
1: Очень интересно, это мне
0: и,
1: ближе.
0: Да, да, и, кстати, песня крайне необычная, забытая, и я думаю, мы все сейчас...
1: А может быть, я ее как раз знаю?
0: Все сейчас с ней как раз и познакомимся.
1: Давайте.

0: Ну вот видите, опять, я же вам говорю, какие-то опять нехоженные тропы, какие-то мелькают версты, куда-то зовут опять
1: встречаться.
0: Я усидчивый был молодой человек. Совершенно я такие песни не слушал. Мне наоборот,
1: кстати,
0: нужно было
1: песня.
0: Что-то спокойное.
1: Вот
0: Вивальди,
1: сейчас...
0: классика. Поэтому я вот эту песню не знаю. Меня звала куда-то не туда, бередила.
1: А вот сейчас позовет песня. Как
0: а сейчас
1: поступим?
0: Позовет, я бы
1: как
0: прокатился
1: поступим?
0: С удовольствием. Вы знаете,
1: что-то
0: вот,
1: у вас свалилось.
0: Знаете, что-то упало у кого-то. А, это у меня упал будильник фирмы «Заря». Я себе напоминалку ставил.
1: Сергей Степанович, не задерживаем вас, ничего?
0: Да нет, ну сейчас придет мне укол делать,
1: вот,
0: связь
1: вот
0: с сестрой.
1: Вот я как раз об этом.
0: Еще есть несколько минут. Тем более мы в живом таком темпе, вы слышите, какие песни живенькие, бодренькие.
1: Да,
0: сейчас я побегу через, без лифта на седьмой этаж. Что вы такое? Я с удовольствием, знаете.
1: Вот там прям до Западной Европы и пробежите.
0: Да, ну Западной Европы, конечно, осторожнее. Я бы лучше поехал куда-нибудь на Алтай сейчас.
1: Все-таки дорога манит, манит.
0: Да, манит, но... Ну, я удивляюсь, почему вот эти песни действительно я пропустил в свое время.
1: Ну что же, продолжается наш познавательный ретро-марафон «Виадук на Чипальдуке». Еще один вокальный инструментарий.

0: Ой, стоп, стоп, прошу прощения.
1: А нет, вы знаете, а вот это как раз знакомо, это я знаю.
0: Да, это, извините.
1: Это Motorhead. Вот это как раз мы слушали.
0: Вот такой. Ну, сейчас-то тяжеловато идет, правильно?
1: А причем, что интересно, это в те же годы происходило.
0: Ну, вот да, это конец 70-х.
1: Тут, значит, у нас были вот эти песни, звали куда-то
0: так в тайгу. Так вы же были продвинуты, получается, а притворялись только симфонические оркестры.
1: Ну,
0: оркестр,
1: это мы тайком,
0: слушайте,
1: мы запирались, накрывались одеялом и слушали мальчишки тоже.
0: О, Сергей Степанович!
1: Ну,
0: ай-яй-яй!
1: Было, было.

0: Ну а сейчас какое отношение? Как ностальгический момент сейчас? Какое-то было возбуждение или уже это тяжелая слишком музыка?
1: Да нет, ничего тяжелого. Ну, вы знаете, я этого добра много наслушался в свое время. А вот вокально-инструментальные ансамбли – это другое дело. Вы мне сегодня очень много интересного открыли. Я думаю, нам надо будет с нашими ребятами, это у нас есть такой районный клуб пенсионеров, собраться, достать весь этот винил, этих ВИА, и все это углубленно, очень внимательно изучить и переслушать.
0: Ну что ж, чем закончим? Давайте закругляться. Программа «Виадук на Чапельдуке». Первый выпуск подходит к концу. У микрофона был Стас Морецкий, ну, Сергей Степанович Коровин, наш сосед, пенсионер. Я надеюсь, что наши встречи станут регулярными.
1: Я обязательно к вам здесь, тем более мне близко по соседству, с удовольствием буду приходить.
0: Да, «Виадук на Чапельдуке». Будем слушать различные вокально-инструментальные ансамбли. Пускай они нас куда-то зовут, и мы пойдем вслед за песней.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: В рамках своего министр прокомментировал большинство текущих с участием. В частности, скандал вокруг и претензий. Нашли ответы и заявления Михаила, сделанные им. По словам министра, составной частью являются попытки. Что касается намерения вступить, то это личное дело, но в таком случае придется сделать. Заодно он сообщил, что сторона не получила, хотя и слышала, сообщает внештатный. Административное расследование по факту практически завершено. Об этом сообщили. Как установили, причиной явилась неисправность, рассказали в ведомстве. Всего было три. В управлении отметили, что Сергей отнесся с пониманием и не имеет. Информирует наш.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

В нашем эфире весь этот час звучит музыка, под которую мы советуем подрисовывать маркером усы ко всем портретам на упаковках женских колготок.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс!
2: Ауч!
3: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Разговорчики.
1: Будь пособраннее. Не разбрасывайся. Советовали мусору.
2: Ну, мусору, какому мусору? Ну, не тому мусору, а настоящему мусору. Ну, мусорные кучи, которые контейнер. Подумайте, мусору какой-то.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: Новостью дня у радио Чипльдук.
2: Выпусков для новости про эфире радио Чипльдук будет провел ведущих Киру Каневского на вас.
3: Госдума 15 декабря приняла в третий окончательных чтением закон об образовании в состав России нового региона в результате объединения Иркутской областью и Усть-Ордынскому бурятским автономным округом. Токио. Глобальным объемом продаж мобильных телефонов в прошлом году впервые превысил 1 миллиардом штук. В мире было продано в общей сложности 85,6 миллиардами мобильных телефонов, что на 22,5% больше, чем на предыдущий год. Рекорду в значительном способствовал рост продаж страной с новыми рынков, включая Россию. Нью-Йорк. Корпорация Ford Motors отчиталась о своих показателях наиболее крупных за вся 103-летней историю существования компании. В обнародованном отчете отмечается, что в прошлом году убытком компании составило 12,7 миллиарда долларов. Таким образом, быть перекрыт рекордных показателем, когда убытков Форду составили 7,39 миллиардами долларов.
2: Это передавалось вас на дайджестом про новости за радио Чупыльдуку. В студии была Киру Каневский. Продолжать была от нашего эфира музыкальных треков для отдохнувших.

Мелодия, которая только что прозвучала в эфире радио Чипльдук, была написана в самый разгар кампании по борьбе с компьютерными мышами в штате Кентукки. Музыкальный плейлист радио Чипльдук продолжает музыкальная версия картины «Взятие снежного городка».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Неплохой мог бы получиться фильм об ученом, изучающем головной мозг, который ударяется головой и повреждает часть мозга, отвечающая за желание изучать головной мозг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Чипльдук. А смысл?

Это была музыкальная фантазия для тех, кто держит у себя в гараже коллекцию чугунного каслинского литья. А нашу следующую композицию вполне можно ставить вместо ответа на вопрос «Как живете караси?».

0: Как живете, чипыльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Устройства и механизмы народов мира.
1: Часть 72.
2: VIP-карусель бизнес-класса при элитной гостинице для домашних животных на Рублево-Успенском шоссе. Московская область, 2006 год. Жуковка Плаза, воскресенье, 10 часов утра. Репортажная запись.
3: Новый эксклюзивный сервис относительно недавно входит в дисконтный пакет VIP-услуг для четвероногих питомцев. Клиентов пока немного. И услугами нового аттракциона «Merry-Go-Round» Рублевка пользуются пока лишь первые посетители.

0: межличностной коммуникации. Потомучка. Человек, который знает ответы на все вопросы
1: и лезет с ними всюду, когда его не спрашивают.
0: Потомучка.
2: Хренов.

0: Не свежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире не свежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет минувших дней в необычном формате на сей раз. Дело в том, что у нас кончаются старые газеты, и мы решили обратиться к каким-то другим загашникам информации, например, там, где хранится старая обувь.
4: Да.
3: Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скручивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. Это-то нам не нужно. Это целое для нас сокровище. Ну что, давайте будем извлекать эти газеты, расправлять их,
4: да,
3: и попробуем прочитать, что в них было интересного.
4: Давайте, начинайте, Арсений.
3: Вот, например, Илья, извлеките аккуратно газету из вот этих вот коричневых штиблет с железными набойками. Что там пишут в этом издании?
4: У меня газета «Южные горизонты». Я даже не знал такой, что она есть.
3: «Южные горизонты».
4: На 12-й странице актер Владимир Демченко.
3: Так.
4: «Новая роль дает мне возможность похулиганить».
3: Да, вот что это за роль была?
4: Это 12-я страница, ее здесь нет.
3: Значит, мы приглашаем наших зрителей посмотреть вот эту постановку, где этот актер играет эту роль. Такая полезная информация. Мы же должны что-то интересное, полезное, значит, для наших слушателей.
4: Необычный дизайн детских садов.
3: Хорошо.
4: Капитал для счастливой мамы.
3: Хорошо.
4: Но, вы знаете, вот сканворд опять.
3: Так, а вот смотрите, здесь у меня информация о том, что, значит, школьники из технопарка «Мосгорбаш» стали лучшими на всероссийском конкурсе. Знаете, вот мы же не знали этого, что бы мы делали, если бы мы не достали вот эти вот оранжевые, ну, строго говоря, светло-коричневые ботинки модные мужские.
4: Вот у меня
3: со стершимся названием бренда, я даже не знаю, какой фирмы. Так, ну вот еще здесь у меня старые кирзовые сапоги. Вот у меня рука уходит прям туда, до плеча. Какие-то новости разворачиваем и читаем. Болят суставы? Тогда вам в фирму «Здравствуй». Также предъявителю объявления скидка 10%. Если кто-то захочет купон, вот у нас есть эти старые газеты, да, которые мы достаем.
4: Все-таки есть ощущение, что какие-то они не до конца старые, что ли.
3: Ну, значит, это все-таки не совсем про нафталинные, так сказать, какие-то антресоли.
4: Вот, хорошая статья «Дети открыли Китай». Что же это большая статья? Ну, школьники в общеобразовательном комплексе 16-36 сейчас организован. Один из лагерей московских СМИ изучают китайский язык.
3: Так.
4: Вот совершенно, кстати, правильно, уже давно такая,
3: да,
4: правильная инициатива.
3: Так, Илья, подайте мне, я вижу, вот валенки у вас старые.
4: Вот,
3: да, вот эти подайте.
4: Да, я их две пары могу, вот эти.
3: Да, вот эти вот, которые пониже, коротенькие, вот эти вот, пожалуйста.
4: Возьмите.
3: Да, так, я вот достаю отсюда, из этих валенок, газета. Но оно тоже, видимо, судя по всему, не очень старое. Значит, здесь такие вот оповещения о проведении публичных слушаний. На публичные слушания представляются в Донском районе проект планировки территории района Донской. Период проведения экспозиции указан, значит, с ноября по декабрь также. Значит, также здесь вот слушание выходные дни, то есть с 12 до 17 часов слушания. Вот, можно посетить было эти слушания.
4: Я шагаю по районам, буду проверить Братеева, сотрудники жилищника.
3: Хорошо.
4: Заменили грязный песок на детскую площадку.
3: Отлично.
4: Уроки пения мадам Лапланш. Лапланш, что это за мадам? Самое главное, увлечь ребенка языком музыки. Ну что же, совершенно правильная мысль. Вот 2017 год, еще до пандемии. И вот фотография отчетного концерта под руководством Елены Лапланш. Будем надеяться, что он до сих пор увлекает детей языком музыки. Соответственно, прошло 7 лет. Этим детям уже сейчас...
3: Илья, скажите, а вам вообще нужны валенки, если вот мы говорим об обуви? Вот мы заинтересовались газетами, мы совершенно не обращаем внимания на обувь.
4: Но что они делают? Подшиты,
3: тогда... Они подшиты, старенькие, но подшиты.
4: Но подшиты.
3: Вы возьмете их себе, да?
4: Сейчас такое время года, когда они должны еще немножко подождать.
3: Подождать, хорошо. Но главное, что они не пропадут, мы потом аккуратно скомкаем все и рассуем обратно в эту же обувь. И, может быть, наши потомки уже будут извлекать эти же газеты, читать на Чипульдуке новости через много лет. И тогда это действительно будут очень старые новости, правильно?
4: Зябликово под присмотром врача. Целый район под присмотром врача.
3: Вот так, это хорошо. Это вы достали из вот этих розовых тапочек с помпоном, да?
4: Мышка, автомобильное движение на улице Тюфелиная роща ограничено до 21 июня. С проведением дорожных работ. Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья Ярцев.
4: До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости».

Внимание пострадавшим от пластических операций хирурга Мотовилова Г.А. Просьба переключиться на частоту 68,7.

0: just liked it better that way. Istanbul, Constantinople, now it's Istanbul, my Constantinople.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Пишет нам Ратамахата какая-то. Подсадила жениха, он раллийный автогонщик.
3: Ой.
2: Вот, они слушают аж с 2010 года. Вадим, раллийный автогонщик. Он жених вот этой Ратамахаты. Вадим.
4: Алло.
2: Вадим, здравствуйте.
4: Это здравствуйте.
2: Вам звонит, а то и даже звонит радио Чипльдук.
4: Ого, ничего себе.
3: Да. Мы знаем, что вы сидите не только в болиде, но вы еще и подсажены на эту нашу радиостанцию, и вас подсадила, ну, сами знаете кто.
2: Какая-то Ратамахата у вас есть поблизости?
4: Нет, она сейчас в другом месте, а я сейчас на работе.
2: А, на работе, то есть вы мчитесь по трассе сейчас в болиде?
4: Нет, мчаться по трассе в болиде, это у меня увлечение. Работа тоже немножко связана с рулением, но немножко другая область.
2: Ну, хорошо, не будем лезть в душу. Мы что, вам мешаем сейчас, да?
4: Нет, вы не мешаете. Я стою и наблюдаю вообще душераздирающее зрелище.
2: Так.
4: Короче, сгорел магазин с пивом.
2: С пивом?
4: Да, с пивом.
2: Сгорел? Запах горелого пива. Каков он?
4: Ну, горелого пива я не знаю, но тут пахнет, похоже, тут всякими копченостями и чем-то таким.
3: А
4: вот.
3: Где это все находится и как он сгорел? Или вы только что мы застали вас врасплох, эмоциональный расплох?
4: Да, застали врасплох, потому что, собственно, мы на этот пожар и приехали.
3: А вы пожарный?
4: Нет, я водитель автомобиля скорой помощи, и нам дали такой вызов. Да, поэтому вот... Вот-вот я сюда и приехал, собственно. Мы сейчас стоим дежурим, наблюдаем эту страшную картину, но много пострадавших.
3: Вот, значит, все, пиво-то, оно как бы... Пострадавших нет.
2: Пострадавших нету,
3: что,
2: да?
3: Ну, вообще оптимально.
2: То есть мы можем, да, вздохнуть более-менее.
3: Ну, пострадало только пиво, мы так, насколько понимаем.
2: И копчености, да. Копчености еще больше закопчились, да. А пивом тушить пожар еще никто не пробовал. Он же пенистый тоже такой.
4: Ну, я не знаю, но у них...
2: Пивной огнетушитель, это же ноу-хау. Такой, да?
3: Заливают тебя пивом с пеной.
4: Ну? Там, может, это какая-то другая охрана, не пожарная будет, а не знаю, там.
2: Да.
4: Я, по крайней мере, таких не знаю.
2: Ага. Ну, а у вас сегодня день задался или нет? Вот потому, даже боюсь спрашивать, потому что такая у вас профессия, вроде бы... Представьте себе, раллийный автогонщик, водитель скорой помощи. Как, что же он вытворяет на скорой помощи на трассах города? Какого города?
3: А между прочим,
4: город Москва.
2: Москва.
3: Скорая помощь, на то и скорая помощь.
2: Да, да, то есть как-то в принципе связано одно с другим, да.
4: Ой, а как будет подсказать? А нет, вот это вот ко мне пожарный подошел сейчас. Вот туда, посмотрите, пожалуйста.
2: Ну-ка, пусть пожарный что-нибудь скажет нам.
4: А он уже вот ушел уже.
2: Ушел.
4: Он открыл и закрыл дверь, да.
2: А сирены пожарные, какой-нибудь звук вот такой. Может, вы все врете нам, понимаете?
4: Нет, я не вру. А сейчас он просто отойдет. Хотите, я могу немножко вам что-нибудь крякнуть.
2: Крякнуть?
3: А вот уже все пепелище уже? Или как-то удалось потушить, что какие-то хоть контуры остались там, вот чисто зрительно даже?
4: Нет, там просто такое было какое-то задымление с небольшим возгоранием. Наверное, там проводка.
2: Ну, в общем, мы попали прямо, как говорится, прямо не в глаз, да, еще.
4: Да вы вот, это... я прям даже не знаю, я что-то...
2: Да.
4: Вот...
2: Ну, мы рады, что, во-первых, нет пострадавших, да. А как вы вот себя ощущаете, вот про свое хобби, скажите пару слов. То есть вам не хватает адреналина на работе, вот на работе скорой все-таки, там как бы слишком спокойная работа, да, все здоровые, можно ехать не спеша, поэтому вы компенсируете это гонками на трассе.
3: Или вы наоборот, на скорой... Быстро едете, а на трассе последним так вальяжно, спокойненько себе.
4: Ну, это... Мне, в общем, рулить просто нравится. Это единственное, что...

0: меня делать получается хорошо, как мне говорят. Поэтому у меня, чтобы содержать себя так, держать в тонусе, я из одного руля пересаживаюсь там на другой. Ну, в общем-то, тут секретов нет никаких.
1: Ну, вообще могла бы...
0: Повышаю.
1: Могла бы быть, наверное, такая спецпомощь, когда действительно автогонщик на спец... болиде, по выделенке мчится там где-нибудь.
2: Суперскорая помощь.
1: Да, суперскорая.
2: Сверхскорая.
1: VIP, да.
2: Или... Ну что же, мы желаем вам удачи на дорогах, чтобы вы, так сказать, быстро добирались к нужным рубежам, как, так сказать,
1: да,
2: в помощи другим, так и...
1: Ну, Чипыльдук тоже нуждается иногда в скорой помощи от своих слушателей.
2: Да.
1: Раздается слабый хор голосов из студии, да. Друзья, там, кто слышит, тоже нас поддерживайте. Вот, но вам спасибо. Я уж не смею просить вас включать внутри скорой.
0: А я без проблем.
1: Сейчас. Радио Чипыльдук включать внутри скорой.
0: А у меня здесь нет магнитолы, у меня вот только вот...
1: Ага. Да. Да. Ну-ка, покрякайте нам еще.
2: О.
1: Да. Ну а как вот, если какой-то пациент, так сказать, клиент больной лежит в скорой внутри, а и он услышит Чипыльдук, то он что, окончательно коньки отбросит? Или наоборот, взбодрится, как чаще?
2: Да нет, уже человек говорит, у него там этого приемника такого. У него и только вот крякать может. И...
1: Ну, а на мобильном как-то? Мобильное устройство не позволяет разве вам слушать?
0: Нет, ну можно, но я слушаю через наушники, поэтому они кроме шума дороги...
1: Купите активную колонку и транслируйте, чтобы...
0: Можно, можно через громкоговоритель, да, если приложить тангенту
1: вот,
0: микрофона.
1: Вот, прям мчится скорая по городу и через вот этот динамик, вот когда пропустите
2: да,
1: машину.
2: Помощь засыпающим ведет программа.
1: Да,
0: и транслирует Чипыльдук. Ну, тогда
1: да,
0: вас услышит вся Москва.
1: Да, да, почему нет? Ну, вот, пусть...
0: Можно попробовать.
1: Хорошо, ну, Вадим, все, счастливо
2: всех
1: вам
2: благ,
1: тогда.
2: Удачи
1: в работе и в хобби вашем замечательном. Ратамахате этой вашей тоже привет. И,
0: обязательно передам.
1: Обязательно.
0: Это самый мой любимый человек.
1: Она пишет, что вы жених. Может, вы уже муж и отец? Я же не знаю.
0: Нет, пока еще вот-вот жених.
1: Ну, пусть будет, как вам оно лучше, вот обоим.
2: Все. Всех благ, счастливо. Спасибо за интересный разговор.
0: Спасибо, и вам также. Счастливо.
1: Счастливо.

0: разговорчики. Меня так просто не проведешь.
1: Гордилась прямая линия.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец.

0: なりゃしね嘘パチやけパチ行きつ戻りつかけプチ哀れんでたもれ呆れてたもれ
1: お調子者ですが後ろの

るし言いたいほどわかりますさてと手を取り合って罪をかばい合いましょうもう寂しくさせませぬご

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Всегда готов. Город Гродно, Беларусь. Ефим. На работе бывает шумно.
3: Алло.
2: Ефим.
3: Да, я.
4: Вот на такая работе, тишина. На работе?
2: А тишина, говорили, на работе шумно. Что ж такое-то?
3: А кто это?
2: Ну как кто? Это тихая, бесшумная, крадущаяся, вползающая в среднее ухо слушателя.
3: Передук звонит.
2: Ну да.
3: Мы так и поняли. Слушайте, так только что сидим, слушаем, но классно.
2: Где шум, а драки нет? Где ваш хваленый, так сказать, хаос, шум и
3: бардак? Я только-только с работы пришел. Только-только с работы.
4: А какая у вас работа?
3: Я кузнецом дружусь.
2: Шикарно, вот шикарно. А чего вы выковали вот ударным трудом? Расскажите.
3: Он недавно сделал сейф. Ну, как сделал? Ну, как сейф? Такой не настоящий сейф, бутафорский. Его вскрыть можно, но там будет храниться бутылка с записями.
2: Короче. Сейф для хранения редких записей.
3: Бутылки с письмами. Да, бутылки с письмами.
2: А, бутылки с письмами в сейфе, ага.
3: Да.
2: То есть
3: да,
2: вы ковали сейф вот просто так вот.
4: А что?
3: Ну, больше собирал его, конечно. Там больше думать, чем руками махать.
4: В общем, все не то. Значит, не ковали, это не сейф. И собирали. А какие там письма? Он не настоящий. А почему там бутылки? Какие письма в них? Много вопросов.
3: Это
4: много
3: заказчик
4: вопросов
3: придумал, и нам надо было сделать просто.
2: Каприз заказчика, понятно.
4: А какие еще капризы были вот за время работы? Надо было подковать там кого-нибудь, ну, нетрадиционно?
3: Нет, я больше по художественной ковке лошадями дела не имею.
4: А художественная...
3: Это тоже интересно попробовать.
4: Художественная ковка — это что? Это кого надо?
3: Ну, интересные какие-нибудь вещи интерьерные, что-нибудь говорят, сделай вот такую вот штуку. Ну, обычно получается хорошо.
2: А решетка для камина, например, да, какая-нибудь?
3: Ну, это заказы, а для души всякие такие приколы делаю. Коробок для спичек сковал недавно, другу в подарок. Вот сейчас сделаю револьвер в стиле Дикого Запада, зажигалка. Прикольно будет, это все друзьям.
2: Левша прям такой, смотри.
4: Ну, чипальдук тоже можно
3: выковать. Я только учусь, я еще так, с большего чуть-чуть. Кстати, очень приятно, что вы позвонили. Я вообще думаю, через полгода примерно где-нибудь.
2: Да по-всякому бывает. А вы куете нам логотип радио Чипальдук или вот надпись Чипальдук вот так?
3: Чипальдук, да. Посмотрю, какой у вас логотип.
2: Он заковыристый у нас.
4: А это же можно такой брелок, допустим, да, сделать?
2: Весом 16 кг.
3: Можно все. В принципе, только во время все упирается. Так, секундочку. Чипальдук.
4: А вот действительно это можно сделать. Это где находитесь-то вы у нас?
2: Гродно, Беларусь.
4: Гродно.
2: Да.
4: А, и вы там вот это все потом по почте отправляете или где-нибудь даже передаете.
2: Ну, только не наложенным платежом. Мы тут не сможем оплатить пересылку.
3: Хлопцы, вам за так. Ну, я вижу, вот это такая закрученная штучка, что-то вроде руки с пальцами,
2: да?
3: Понял. Заказ принят.
2: Но только чтобы оно было оранжево-рыжего цвета, оно должно быть раскаленным всегда.
4: Он шутит.
3: Покрасить не. Я сделаю из нержавейки, и цвета побежалости будут. Может быть, цвет попадет.
4: Отлично.
2: Не, мы раскалим здесь, он будет ярко-огненного цвета, как раз как наш. Он
4: сколько?
3: Габариты. Давайте по габаритам.
4: Габаритам подумаем сейчас. Какие вам габариты будут дешевле? Потому что...
3: Ну, что-нибудь настольное такое, что-нибудь настольное.
2: На 100 килограммов?
4: Да, настольное. А как пришлете?
3: Размер А4 вам пойдет.
4: Нифига себе. Это большая байда будет.
3: Алло.
4: Да,
3: большая,
4: да.
3: Меньше.
4: Ну,
3: ладно, хорошо, я подумаю, что еще напишу и свяжемся.
4: Отлично.
3: Ну, рад был вас слышать, молодые.
4: Конгруэнтно,
3: конгруэнтно.
4: Разные тут.
2: Но такого у нас еще не было, чтобы вот так человек действительно ковал своим
4: железо,
2: трудом благосостояние, можно сказать.
4: Куй железо, пока чипальдук.
3: Да, пока чипальдук, да.
2: Все, удачи.
3: Рад был слышать.
4: Пока.
2: Тоже пока-пока.
3: Пока.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: А сейчас в эфире новости для людей с ускоренным восприятием информационного потока.
1: Quick News на радио Чипельдук.
2: Добрый день. В студии радио Чипельдук Ермолай Билибин. Новости. МГУ попал в список 50 лучших вузов мира. Московский государственный университет смог подняться на 35-ю строчку в международном рейтинге высших учебных заведений по специальности лингвистика. В упаковках от фастфуда содержится много опасных веществ. Такую информацию в ходе исследований получили ученые из Дании в ходе ряда экспериментов. Шиномонтаж на Ленинском. Скидки до 30% сезонное хранение резины. Удобно, надежно, классно. Шуршание фольги и звон бокалов могут вызвать приступ эпилепсии у кошек. Ветеринары выяснили, что кошки очень восприимчивы к резким звукам. Частые раздражители могут вызвать глухоту у котов старше 15 лет. В России запустился синхронизатор рекламы, позволяющий синхронизировать рекламу сразу в нескольких каналах коммуникации: ТВ, радио, интернете и офлайн. Неизвестный вынес из банка в Подмосковье 11 миллионов рублей. Майонез Шмайц всегда на вашем столе. Майонез Шмайц. Вкусно, надежно, быстро. Спорт. Сан-Антонио вновь вышел вперед в серии с Клиперс. Новость интернета. Facebook расширяется, запуская конкурента Skype и FaceTime. А зубная паста Колдрамет White очень хорошая. Рекомендуем Колдрамин White. Колдрамел. Новости кино. Актер Эйс Баттерфилд может стать новым Человеком-пауком. Ранее на эту роль претендовали Нэт Вульф, Том Холланд, Тимоти Чалмет и Лиам Джеймс. Культура. Лев Толстой написал «Войну и мир». Лермонтов – это поэт, убит на дуэли. Штирлиц играл Тихонов, Мюллера – Броневой. Продолжаем. Это новости культуры. Жан-Клод Ван Дам – классный чувак. Пам-пам-пам-пам – написал Бетховен. Это были новости культуры. Доллар 51, а сейчас уже 55, а сейчас опять 51, а сейчас 60, нет, 57-30. Это был квик-курс доллара на сегодня на радио Чипельдук. И о погоде. Завтра ветер слабый до умеренного, без осадков, тепло, сухо, приятно. В студии радио Чипельдук Квик-Дук был я, Ермолай Билибин. Увидимся, хотя я еще не ушел.
1: Quick News на радио Чипельдук.
3: En liten swing för hyresgästföreningen och ursäkta förseningen, en vi skyller lite pengar. Och hyresvärden är så sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket

0: «Не отлынивай от аппендицита» – примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист «Музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат».

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что я — это я. Вуди Аллен.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Влад, он давно напрашивался сам, что ему позвонили, потом бедный потерял надежду. Он архитектор, на радостях что-то гениальное сочинит.
4: Алло.
3: Влад.
4: Да, я вас слушаю.
3: Да, да, привет вам, привет.
5: Москва, Чапальдук.
3: Москва, Чапальдук.
4: Здравствуйте.
5: Что звук у вас там? Это что такое?
3: Посвистывание.
4: Это у меня две птицы, два попугая.
5: Два попугая? Можно их поближе?
4: Я возле них, возле клеток, Чапальдук звонит.
5: А клетку, вот, трубку туда можете положить?
4: Ну, можно, вот, но они пока молчат.
3: Их, естественно, зовут одного Чапаль, а другого Дуг?
4: Практически.
5: И порода... Подожди, как зовут?
4: Марик и Парамон.
5: Марик и Парамон. Давайте мы сейчас будем отгадывать, кто из них вот сейчас крикнет, это Марик, или а это вот Парамон.
3: Но порода хотя бы кокодук?
4: Кокодук. Кокодук и Жакук.
5: Так, давайте слушать.
3: Давайте, Марик и Парамон.
4: Да, Марик и Парамон, верно.
5: Слушаем.
4: Но они молчат. Вот
5: да
4: я на них смотрю.
5: Они молчат, только что слышали. Как. Подождите, вы ему не говорите.
4: А чирикают это мелкие, чирикают два маленьких. Вот, а самые основные вот смотрят, может быть, сейчас Марик скажет привет.
5: О.
4: А вот Парамон говорит.
5: Ну-ка еще раз.
3: Это же не собака тебе, голос.
4: О, привет.
5: Это жена.
3: Привет.
5: А сколько лет Марику и сколько Парамону?
4: Около 10 лет.
5: В сумме?
4: Нет, не в сумме, каждому.
3: Каждому. Они старше нас. Это Марик и Парамон — наши старшие товарищи. Вот что, друзья.
5: Давайте послушать Марика или Парамона, кого угодно.
3: Марик и Парамон уже жили.
5: Да помолчи.
3: А мы еще только в проекте были.
5: Тихо.
4: Ну вот они чирикают мелкие, а эти смотрят и молчат. Это
5: какие мелкие? А кто мелкие? Как зовут мелких?
4: А у них нет имен. Мы им дали имена и забыли.
5: Гениально.
4: Такие безымянные птицы.
5: Ну, надо
3: это
5: заново.
3: Это как пин-код,
5: дать.
3: Да, вот так, типа, додал, набрал, зарегистрировался, а потом войти уже не можешь. И вот они и молчат, потому что они ждут.
5: Молчат не они, молчат Марик и Парамон. Ты же ничего не понимаешь.
3: Я вообще уже давно запутался.
5: Подожди,
3: по-моему,
5: дай
3: это Влад свистит.
4: Четыре птицы, два попугайчика обычные, волнистые. Точнее, три попугая, у нас же еще.
5: Подождите, да. Марик, Парамон и еще кто?
4: И еще три.
5: Пятеро?
4: Всего пять получается, верно.
3: Пятеро попугаев.
5: Подожди, значит, два известных, это Марик и Парамон, и трое неизвестных.
4: Да, и три безымянных. У них отдельная клетка, вот.
5: Уберите их сейчас пока. Давайте мы хотим услышать Марик и Парамон, а эти сбивают все.
4: А, вот Парамоша поет. Что? Я ему играю... Подожди, какую песню научился? Играть. А, «Гори-гори, моя звезда», и он не подпевает.
5: Давайте.
4: Молчат и смотрят.
5: Нет, они далеко. Надо, чтобы они в трубку. Поднесите трубку поближе, это может их просто спровоцировать. Прямо, чтобы они пели прямо в трубку.
4: Сейчас.
3: Это уже было «га», а дальше «ри-гори». Вот вторая.
4: Тихо. Что он говорит, что «Парамоша» и «дай шейку».
5: «Дай шейку»?
4: Ну, он любит, когда ему чешут макушку. Вот он предлагает почеши шею. Вот.
3: Влад, а вы чем занимались-то? Мы вас ведь отвлекли на попугая.
4: Я занимаюсь дизайном, я архитектор специальности. Да, вот. Интерьерами я занимаюсь нынче. О, привет, слышали?
3: Привет.
4: Слышали только что?
5: Да.
4: Привет.
3: От Марика.
4: Он гигантский, он метр в высоту.
5: Кто? Попугай?
4: Вот, его взять. Марик. Ну да, он гигантский просто, я вообще его боюсь.
3: Так что же вы сразу не сказали? У нас картинка сразу нарисовалась.
5: Совершенно другой
3: Каленкор. А какого цвета-то это все чудо-юдо?
4: А, какой красно-голубо-зеленый.
3: Ой, фантастика, если я представляю.
4: Ну, основной цвет красный.
3: Это же чистые цвета такие, понимаешь? А выгуливать их надо, вот, чтобы они, у них крылья, чтобы не отвалились, не атрофировались, мышцы не ослабли, их как-то
4: на веревочке. Марик летать не хочет. Его выпускаешь, он прыгает, как собачка. Прыгает, просто прыгает по полу.
3: А большой?
4: Ходит.
5: Марик есть большой?
4: Большой тоже.
5: А нет,
4: они не летают. Хотя умеют. Марик раньше летал еще, его там куча людей ловила пожарными этими шлангами. Он затерялся как-то в порту, вот, ну, его словили.
3: Ну, в общем, это... Бронзбойтами сбили с дерева, я понял.
4: О, слышали, на фонтан ты вот купил, вот только что было.
3: Влад, спасибо, не жалко потраченного времени на вашу всю веселую живую компанию. Привет всем.
4: Я сейчас всем пойду говорить, что мне звонил Чипендук.
3: Обязательно.
5: Пока.
3: Пока.
4: Да, всего вам доброго.
3: Всего доброго.
4: Пока.

Galaxies are fine.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Внимание! Внимание! Все имена, названия и события, освещаемые на радио Чип и Льдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чип и Льдук считает своей заслугой.
0: Задумайся.

0: Вы прослушали трек для обнаружения ребенка при игре в прятки.
1: Следом за ним в нашем эфире песня для отфутболивания назойливых маркетологов.

Чиппельдук. Старое доброе интернет-радио.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.